Я хотел бы прочитать одну притчу Иисуса Христа, которая записана в Евангелии от Луки, 18 глава, с 9 по 14 стихи. Это Евангелие от Луки, 18 глава, с 9 стиха будем читать. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Я хотел бы вместе с вами пройти буквально три момента из прочитанного текста. То, что запало мне на сердце, когда я размышлял над этим отрывком. Первый момент, который я хотел бы затронуть, это в 10 стихе, первая часть стиха. «Два человека вошли в храм помолиться». И хотел бы заметить, что мы и сегодня также пришли в дом, который посвящен Богу, место, где мы приглашаем присутствие Божье. И мы нередко называем это место домом молитвы, потому что так написано в Слове Божьем. Это впервые написал пророк Исаия, это он записал в книге своей, в 56 главе, 7 стихом, это конец 7 стиха. «Ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Вот мы пришли в дом молитвы. Для чего я сегодня пришел сюда? Пришел ли я, чтобы помолиться Богу или нет? И каждый из нас пусть сам ответит себе на этот вопрос. Дальше в этой притче мы читаем две молитвы. Первая молитва – это молитва фарисея. Это 11 и 12 стихи. Еще раз прочитаем. «Фарисей, став, молился сам в себе так: „Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю“». То, что очень явно для нас в этих стихах, это гордость фарисея. И она очень видна для нас, когда мы читаем эти стихи. Во-первых, он, унижая других, сам себя возвышает. Во-вторых, он вроде бы благодарит Бога, но на самом деле он хвалит себя. Он говорит: «Какой я хороший», вместо того, чтобы прославить Бога. И в-третьих, он вместо того, чтобы надеяться на Бога, возлагает свою надежду на свои дела, на свою праведность, на свои правильные действия. На прошлой неделе Бог дал возможность быть в подростковом лагере, и мы как раз с другим братом проводили одну беседу с нашей группой на эту тему гордости. Когда мы беседовали, то подростки очень охотно и давали примеры о гордости из жизни, но не из своей жизни. Я тогда их остановил и попросил их дать пример гордости из своей личной жизни, моменты, где они проявляли гордость в своей жизни. И после этого, если помню правильно, никто из них не смог дать какой-то пример. И говоря об этом, я не хочу сказать, что у нас подростки какие-то плохие или они сильно гордые, но я хочу показать, что это есть проблема у каждого из нас. И когда я готовился к этой беседе, я в первую очередь заметил это в своей жизни, как легко, может быть, мы замечаем гордость в других, но в своей жизни мы не замечаем. И даже когда мы, может быть, общаемся друг с другом или в семье, мы можем говорить о других людях, которые, может быть, где-то согрешили или где-то упали, но говоря о них, мы очень легко нам самим впасть в грех. Даже если мы говорим правду про то, что случилось, или правду про то, что сделал другой человек, когда мы унижаем этого человека в своем сердце, мы сами себя возвышаем, и у нас проявляется эта гордыня. И именно это мы видим в этой молитве фарисея, когда он говорит, что «благодарю тебя, что я не таков,
как прочие люди, я не таков, как этот мытарь. Другими словами, он говорит, что он лучше этого мытаря, и это есть проявление гордости в этой молитве. И также прочитаем 13 стих. «Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: „Боже, будь милостив ко мне, грешнику“». Написано, что мытарь стоит вдали, он не смеет поднять глаз на небо. Эти внешние действия говорят о том, что он в глубоком смирении находится перед Богом, он в благоговении перед Богом. Мытарь понимает, перед кем он стоит, он понимает, в присутствии кого он находится, в присутствии кого он пришел сюда и стал молиться. Следующее действие, которое мы читаем, это то, что он ударяет себя в грудь. Ударяя себя в грудь, он показывает его осознание, его греховности, что он греховный человек. Он осознает, что он виновен перед Богом и что он сожалеет о том, что он сделал. И последнее – это что он молится. В контраст с молитвой фарисея мы видим, что в его молитве он надеется на милость Божью. Он не делает какие-то оправдания, ну, не говорит какие-то оправдания Богу или в свою защиту говорит, что он делал какие-то поступки хорошие. Он просто соглашается с тем, что он грешник, и надеется на Божью милость в отношении к себе. И 14 стих – это вывод. Вывод Иисуса Христа на эту притчу. «Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Также мне вспомнился стих Иакова, 4 глава, 6 стих. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Бог расположен к тем, которые смиряются перед Ним, и Он благоволит к ним». Итак, вопрос для каждого из нас. Для чего я сегодня пришел сюда в дом молитвы? И какой мой настрой к молитве? Цель моей проповеди – это призвать каждого из нас склониться перед Богом, предстать перед Богом со смиренным сердцем в молитве, чтобы мы прославили нашего Господа и настроили наши сердца к слышанию Слова Божьего, которое мы еще будем слышать на этом собрании. Аминь.

Я тоже хотел бы, чтобы мы вместе с вами открыли Евангелие от Иоанна и порассуждали над Словом Божьим. Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 31 по 36 стих. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 31-36 стих. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него, иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали, «Мы – семя Авраамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайте свободными?» Иисус отвечал им, «Истина. Истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете». Тема этого текста – это свобода во Христе, свобода от рабства. Мы много слышали о рабстве. Сегодня как такового рабства, наверное, не существует в политическом смысле, когда есть господин, есть человек, который ему подчиняется беспрекословно, есть которые, когда люди господствуют над другими людьми, управляют. В этой стране, где мы сегодня находимся, была своеобразная война, да, против рабства. Где-то около больше 100 лет назад. Еще если, когда я жил в Украине, мы смотрели отмену рабства как бы по крепостному праву. В 1861 году, да, было отменено крепостное право. Примерно же в это же время была здесь война в Америке против рабства. И так фактически уже люди живут около 150 лет без явного рабства. Рабство отменено. Действительно, рабство – это великое зло. Оно угнетает душу, оно заставляет делать что-то. Человек живет и бредет в бесконечной тьме, не видя света пред собой. И Иисус говорил на эту тему рабства в этих стихах, но Он имел нечто другое. Итак, мы прочитали слова Иисуса. И в этом диалоге мы видим, что Иисус говорит о рабстве. Он говорит о свободе от этого рабства. И основная идея, которую он здесь рассматривает, это что люди могут быть свободны от рабства. Это диалог. Диалог с простыми людьми. Диалог о рабстве, диалог о свободе, диалог о истине. Иисус в те времена, это было времена Его проповеди. Он ходил, везде проповедовал. Историческая ситуация была такая, что евреи находились фактически под рабством. Римским рабством. Они вынуждены платить были налоги Риму, вынуждены слушаться императора, ставленников Рима и так далее. Фактически, на тот момент евреи были рабами, физическими рабами, в том или ином смысле. И историческая обстановка была очень тяжелая для народа. И они ждали, они искали. Они искали, когда придет Мессия, обещанный в Ветхом Завете, чтобы прийти и освободить Израиль, освободить евреев от ига, окружающих его народов, чтобы евреи стали господствующей нацией. Так обещано в Ветхом Завете. Они ждали. И вот пришел Иисус. И Он проповедовал. Очень много проповедовал. В данном моменте, в контексте, мы видим, что Он проповедовал евреям. К Нему собиралось много иудеев, и они слушали Его. Было много уверовавших в Него. И вот Он их собрал и говорит эти слова. Эти слова не столько наставления, сколько своеобразные наставления, диалог между ним и иудеями,
которые готовы были принять Его как Мессию, как Царя, которые были готовы веровать в Него. Фактически написано, что Он говорил к уверовавшим в Него, к тем людям, которые слушали Его и последовали за Ним. И вот Он их собрал и делает такое заявление. Они ждали этого Мессию, который освободит их. И Он делает заявление. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Простое утверждение, простое требование Иисуса к тем, кто пришел, чтобы быть с Ним. Он сказал одно. «Если пребудете в Слове Моем, в том, чему Я вас учу, если вы в этом пребудете, то будет что-то». И прежде всего мы говорим о том, о чем Он говорит. «Если пребудете в Слове Моем». Мы знаем, что Слово из Библии, да, Божие, это истина. И мы должны пребывать в этой истине. Ну, о чем проповедовал Иисус? Когда Он пришел, Он говорил, проповедовал иудеям, чтобы веровали в Него. Он говорил Нагорные заповеди, но основная Его идея была в том, что Он пришел свидетельствовать. И свидетельствовать о чем? Свидетельствовать, как оказывается, о самом себе. О том, чтобы люди веровали в Него, о том, чтобы люди веровали в того, кого послал Отец. И это Он. Он свидетельствовал Сам о Себе, и свидетельство Его было истина. Нужно пребывать в Его Слове. И Он акцентирует внимание на этом. Он говорит, что слушайте то, о чем Я вас учу. Он говорил о Ветхом Завете, но говорил уже новую заповедь. И уже не учил Он заповедям десяти. Он говорит, заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как Я возлюбил вас, да? И Он говорит, что любите врагов ваших, а не так, как раньше, око за око, зуб за зуб. Об этом говорил Иисус. Ближайший контекст вообще говорит о немножко еще более ярко. Если вы перевернете страничку, да, своей Библии, то вы найдете, что Иисус говорил вообще им, что «Я пришел в мир, чтобы умереть на кресте». Евангелие Иоанна раскрывает эту тему. Даже здесь, когда Он еще не умер, Он говорил о том, что в будущем это совершится. Он говорил, что Он делает это для того, чтобы люди, которые следуют за Ним, имели жизнь вечную. Они были измученные. И они требовали удостоверения, говорит, кто ты такой, чтобы мы поверили тебе? Вы знаете, что Он сказал? Иисус сказал, Я сущий от начала. Даже сегодня для нас это как бы режет наши слова. Понимаете, вот этот текст...

и спросил Бога, да, как твое имя? И как Бог ответил? Я есть сущий. Я есть тот, который есть. Он говорит, это буквальное понятие об истине. Я тот, который неизменный. Я тот, который пребывает всегда. Пути людей, они изменчивы. Наши понятия об истине, они сложны. Мы часто не можем понять, что это такое. Многие философы бьются над этой проблемой. Что есть истина? Когда-то Иисус сказал Пилату, что Он есть истина, и Пилат сказал, что же такое истина? Он был в курсе этих всех дебатов, он понимал, что это как бы сложная проблема, нету никакого абсолюта. Но Иисус открывает сегодня, что Он есть тот абсолют. Он есть путь, Он есть истина, и Он есть жизнь, которой нужно жить, чтобы достигнуть вечности. Пути людей изменчивы, наши понятия изменчивы. Мы думаем, мы будем таким образом, либо таким образом служить Богу, и мы достигнем вечности. В Ветхом Завете народ израильский получил заповеди, и люди думали, что если мы будем их соблюдать так или иначе, мы достигнем вечности. Но истина такова, что никто из людей Ветхого Завета своей праведностью не смог получить вечность. Почему? Потому что все согрешили. Согрешил в одном, виновен во всем. И ты отстранен от истины. Ты не можешь пребывать с Богом, который есть абсолютная истина, который управляет всем, который имеет определенные ценности, нравственность, который не изменяется. Люди часто путают истину с правдой. Вот в украинском переводе, когда говорится, что Иисус есть истина, говорится, что есть правда. В каком-то смысле это похожие слова. Но не все, что является правдой, является истиной в нашей жизни. Иногда какое-то событие является правдой, да, но оно несет в себе не истину, оно несет в себе зло и так далее. Ну, разные моменты бывают. Но истина в том, что мы имеем Иисуса Христа, который источник этой истины, который критерий наших поступков, наших дел, нашей жизни. И в этом диалоге мы видим, он говорит, что пребывайте в Слове, в том, что я учу. Это не обман, это истина. Если вы пребудете в этой истине, то вы станете свободны. И здесь дальше раскрывается свобода, о которой Иисус говорит. Это, ну, евреи, понятно, что они ждали, что придет Мессия и прежде всего освободит их от римского ига, да, что они будут свободными делать, что хотят, да, господствовать так, как над ними может быть господствовать. Возможно, они так думали. Но Иисус смотрел в сердце человека. Он видел другую проблему. Он видел основную проблему, зачем он и пришел первый раз, 2000 лет назад, чтобы освободить нас от этой основной проблемы. Не от рабства внешнего, да? Это произойдет когда-то. Но от рабства внутреннего, от рабства греха. И мы видим, как евреи отвечают ему. Они немножко похожи на нас, да? Когда нам говорят, что мы не свободны, что мы рабы. Мы начинаем возмущаться, а почему мы рабы, начинаем оправдываться, искать каких-то отговорок, говорить, что мы действительно праведные люди, мы ходим в церковь, мы проповедуем, мы жертвуем, мы участвуем в хоре, в пении и так далее. И они так и отвечали. Ответ евреев Иисусу был таковой: мы, да что ты говоришь, как же мы можем быть рабами? Мы не можем быть рабами. Мы народ Божий. Мы не были рабами никому никогда. Разве не были они никому рабами? Были рабами. Они были рабами в Египте около 400 лет. Они были рабами вавилонянам. Они были рабами на тот момент, когда они говорили эти слова. Ну, в политическом смысле, как минимум. В духовном смысле они стали рабами
политическом смысле, потому что они грешили.

потому что они отходили от Слова Божьего. Потому что они отходили от веры, которая была у Авраама, ихнего отца. Они говорят, у нас отец Авраам, как же мы можем быть рабами? Они понимали, что прежде всего Иисус в данном тексте, он говорил не о рабстве физическом, да, или политическом, он говорил немножко о большем, о духовной свободе, о знании истины. И когда они слышали эти слова, они поражались. Ну как какой-то человек может сказать мне? А нравственность времена у многих евреев была на очень высоком уровне. Были различные группировки, фарисеи, саддукеи и так далее, которые становились, шли по улицам, становились на углах улиц, молились. У них была определенная жизнь, все строго расписано, так что нам покажется это сегодня очень-очень высокой праведностью, да? Но на самом деле Иисус смотрел в сердце их. Он говорит, что дальше мы читаем, да? Иисус отвечал им, истина, по-правильному, ну то есть правда, говорю вам, это не ложно. Два раза он повторил. «Всякий, делающий грех, есть раб греха». И действительно, так и есть. И вот это вот именно рабство, оно сегодня закрывает нам путь в небеса. Оно сегодня забирает у нас нашу свободу. Быть свободными в нашей жизни – рабство бывает разное. Это может быть иго семьи, это может быть иго наших привязанностей, это может быть какие-то наши нужды, и это может быть определенный какой-то грех. Определенное незнание истины, оно делает нас рабами. Рабами греха. Рабами закона мы не можем поступить иначе. Раб не может поступить иначе. Он обязан. Если он раб греха, он обязан делать грех. Почему? Если он не сделает, хозяин его заставит этот делать грех. И вот Иисус обращает внимание нас на эту проблему, что если ты делаешь грех, то ты раб греха. Это основная проблема. И евреи не видели этой проблемы. Они думали, они правильные люди. Но на самом деле мы можем по своей жизни, так же, как они, посмотреть на свою жизнь. Если мы гневаемся, если мы обманываем, если мы воруем, возможно, кто-то из неверующих людей убивает или делает какие-то вещи. Если мы не можем от чего-то отказаться, то и мы делаем эти вещи, то мы грешим. Значит, мы рабы. И Иисус, Он пришел не для того, чтобы как бы визуальное какое-то рабство убрать. Он пришел убрать, чтобы духовное рабство, которое заставляет нас идти не тем путем. Идти по пути обмана, лжи, зависимости – это путь дьявола. Дальнейший Иисус, когда общался, ну, продолжает эту речь, мы все не прочитали, с иудеями он говорит, что даже назвал их детьми дьявола, потому что вы ищете убить меня, говорит. Вроде бы вы хотите меня принять, но с другой стороны он видел их сердце. Это тот человек пришел, который говорит им истину, который мешает им жить спокойно. Многим нравится жить в рабстве. Никаких проблем. Сделал свою работу и все. Но здесь говорится о другом, что это рабство не приведет вас в небеса. Не сделает вас свободными. Не приведет вас в вечную жизнь. Иисус, когда говорит, что и истина сделает свободными, Он намекает, Он утверждает буквально, да,
что через нее вы сможете достигнуть вечности. Тогда он говорил, что «Я путь, истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через меня». Он говорил об истине, которую он принес. Он принес истину о том, что Бог пришел в этот мир, чтобы пострадать за каждого из вас, из нас, за меня, чтобы взять мой грех и пригвоздить ко Христу. В этом учение Иисуса Христа, что Он пришел, чтобы мы стали свободны, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, чтобы освободился от греха и был праведным в духовном смысле, чтобы имел общение с Богом, чтобы был свободным. Иисус так и говорит дальше, «Но раб не пребывает в доме вечном, сын пребывает вечно». Мы живем в этом мире, да, ну, даже если люди думают, которые рабы, да, они думают, я буду делать то, то, мне будет то, я буду постоянно, ну, достигну вечности, буду с Богом на небесах. Но нет, Иисус говорит, не так. Он говорит, только сын имеет право пребывать в доме вечно. Только он имеет наследовать имущество вечности, имущество небесного Отца. И только если сын освободит вас, то только тогда вы будете свободны. Ну, не, чтобы не быть голословным, я бы хотел, чтобы мы еще открыли послание к римлянам. Послание к римлянам, 8 глава. Откройте послание к римлянам, 8 глава, с 1 по 5 стих. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, который ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по духу, ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном». То есть параллельный текст. Он больше объясняет вот эти слова Иисуса, которые он говорил в Евангелии от Иоанна. И дальше, 14, еще, чтобы ярче вы прочувствовали эту ситуацию, написано 14 стих 8 главы Римлянам. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче». Смотрите, только через Христа возможно духовное освобождение от рабства. Только через Христа мы можем освободиться от греха. Если перед нами возникнет какой-то грех, мы сможем быть свободными. Вот одна история из моей жизни, может, немножко поможет понять. Я как-то переходил пешеходный переход, и на зеленый свой свет, да, пешеходный переход, человек имеет приходить право на какой хочет свет, ну, если нету светофора даже. И вот я перехожу этот пешеходный переход, и несется машина. Я прохожу вроде бы быстро, и несется, и я смотрю, что я вижу водителя. И он смотрит на меня и жмет на газ. И я иду быстрее, и я вижу, если я не побегу, то я не пройду этот пешеходный переход, знаете. И мне пришлось ускориться. Когда ты пробежал, и он прямо сзади меня, там, полметра там, проехал, и
внутри тебя обуревают эти чувства, да, обуревают чувство злости на него. Что он? Разве он не видит, что вот пешеходный переход, и что я иду через дорогу? Он должен уступить. И хочется как бы взять, может быть, какой-то камень, который рядом лежит, и бросить ему вдогонку, да. Но тебя вдруг останавливает мысль. Ты не должен это делать. Ты знаешь истину. Христос простил тебя, как ты не можешь простить? То есть мы уже становимся не рабами греха. Мы свободны прощать, так как Он простил нас. Разве мы можем не простить, если Христос нас простил? В чем бы ни был. Разве мы можем не любить, если Христос нас возлюбил? Истина в том, что Христос любит каждого человека. Кто-то шутил потом над этой ситуацией, кому-то я рассказывал, он говорит, что, возможно, этот человек спешил на собрание. Ну, возможно. То есть, ну, мы свободны отпустить от себя грех. И в этой ситуации. Есть другой пример из Библии. Когда-то есть такой человек, апостол Павел. Он гнал Церковь Божью. Он говорит о себе, что я был как зверь, да? Я недостоин был, чтобы для меня Бог обратил внимание. Ну что говорит Павел? Но он нашел во мне сына своего. Павел, когда шел в Дамаск, он увидел свет с неба. Истина Божья открылась для него. И он познал истину. И истина сделала его свободным. Он думал, он праведный человек, на праведном пути, как многие. Но оказывалось, это ложный был путь, это не путь истины. Когда он познал истину, сказал, кто ты, Господи? Я Иисус, которого ты гонишь. Всегда сегодня, когда мы согрешаем, что-то делаем неправильно, нам нужно обратиться к Иисусу. Иисус говорит ученикам своим, исследуйте Слово Мое истина. И когда познаете истину, она сделает вас свободными. Итак, на этом я хотел сегодня акцентировать наше внимание, чтобы мы пребывали во Христе больше, чтобы нам не пребывать в духовном рабстве. Ибо мы веруем в Иисуса Христа, который есть истина. Мы имеем все необходимое для жизни и для благочестия. Аминь.

почему все не так? Вроде все как всегда, то же небо, опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал, он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, будто из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покури. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.